покель и шинель. Диктай дангус лабай, обштай, диктай другай лабай, людни. Тик неком неку не сакай, диктай ильги, ильги келей, диктай толи.

пейзажист, курем порасчита для нас. Рвьяно гляне, да уж тянь, кай грейдери звали, бывало дам, и виска спросили, да тянь, кур кашка, побайга.